0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Центр госязыка за полгода оштрафовал за нарушение 335 физических и юридических лиц. Далее об этом и других событиях более подробно. За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования госязыка. Из-за нарушения были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц, сообщили в Центре. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран. В том числе в 71 случае штраф был применен за неиспользование госязыка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, а в 6 случаях за невыполнение законных требований должностных лиц. Как сообщалось, в четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку. В Латвии 26% работающих принимали участие в собеседованиях при трудоустройстве, несмотря на отсутствие конкретного плана или намерения сменить работу, сообщила компания по подбору персонала SEA Alma Career Latvia. Большинство или 76% латвийских работников регулярно следят за объявлениями о вакансиях, даже если в ближайшее время не планируют менять работу. Из них 27% просматривают предложения о работе часто, а 50% делают это время от времени. В то же время 31% респондентов признают, что откликались на вакансию, замеченную при просмотре объявлений. Главные причины, по которым сотрудники следят за возможностями трудоустройства без конкретного намерения сменить работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. На это указали 67% респондентов. Готовность рассмотреть привлекательное предложение, если таковое появится, 55%. Интерес к уровню зарплат в различных отраслях и на разных должностях, 50%. Данные опросы показывают, что всерьез задуматься о смене работы сотрудников чаще всего заставили бы существенно более высокая зарплата, что отметили 76%, более гибкие условия труда, 46%, более интересное содержание работы, 46%. Хотя зарплата по-прежнему остается главным фактором, все большее значение придается возможности работать более гибко и выполнять интересную, осмысленную работу, показывают результаты опроса. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, слабый до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный-северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла на западе страны. Прохладнее от 18 до 21. В Риге облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее, плюс 18, плюс 21. В Риге облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня возможно также гроза. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Лилакайс хип-хопа фестивал Relive Fest. Йоу 8 августа. Рига. Ускатулес. Моргенштерн. Мы следуем тебе. Судрабусирес.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM
1: 102.7.
0: Виньес.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии подавляющее большинство водителей превышают разрешенную скорость как минимум на 10 км в час. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения. В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, 18% водителей часто, 5% водителей регулярно. По сравнению с опросом 2025 года ситуация существенно не изменилась, тогда о такой привычке сообщили 83% водителей. Данные опроса свидетельствуют, что разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час склонны превышать 87% мужчин и 77% женщин. Часто или регулярно скорость чаще всего или в 33% случаев превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. В свою очередь, при анализе по месту жительства 31% водителей в Риге часто или регулярно превышают скорость. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагала снизить порог, с которого применяется денежный штраф. В том числе рассматривалась возможность штрафовать с 6-го превышенного километра или с 1-го километра. Однако пока нормы не изменены. В Латвии инструменты искусственного интеллекта в бухгалтерии используют 10% предприятий, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Норстат. Данные опроса подтверждают наблюдения. ИИ-решения внедряются в бухгалтерию относительно медленно. В аналогичном опросе Норстат, проведенном в 2024 году, использование ИИ в бухгалтерском учете подтвердили 8% респондентов. Хотя рост остается медленным, интерес к подобным решениям высок. Использовать искусственный интеллект в бухгалтерии хотели бы 36% компаний. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, слабый до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный-северо-западный ветер, в порывах достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла на западе страны, прохладнее от 18 до 21. В Риге облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее, плюс 18, плюс 21. В Риге облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня возможна также гроза. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Lielākais hip-hopa festivāls – Relive Fest. Jau 8. augustā – Rīgā. Uz skatuves. Morgenštern.
6: Mēs lidojam tik.
5: Sudrabu sirds. Yeah!

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В интернете совершается около 15% сексуальных преступлений против детей. Далее об этом и других событиях более подробно. Около 15% сексуальных преступлений против детей совершается в интернете. А борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, свидетельствует подготовленный Министерством внутренних дел доклад для правительства. МВД отмечает, что дело Джеффри Эпштейна ярко высветило механизмы вербовки несовершеннолетних с целью сексуальной эксплуатации и показало, что торговля людьми тесно связана с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для этих преступных деяний часто характерны схожие методы вербовки, схожие группы риска и пересекающие формы эксплуатации. Поэтому предотвращение торговли людьми следует рассматривать в совокупности с другими случаями сексуального насилия над детьми и сексуальной эксплуатации, уделяя больше внимания случаям, связанным с целью получения прибыли. Имеющиеся статистические данные о пострадавших несовершеннолетних показывают, что чаще всего регистрируются преступления против нравственности и половой неприкосновенности ребенка, составляющие 45,2% от всех видов преступлений против потерпевшего. Вторую по величине группу потерпевших составляют жертвы жестокой и насилия 27,8%, за которыми следуют преступления против жизни и здоровья 10,4% и имущественные преступления 5,3%. Таким образом, сексуальное насилие и другие преступления против половой неприкосновенности детей по-прежнему являются одной из самых серьезных проблем безопасности детей в Латвии, указывает МВД. Анализ информации о месте совершения преступлений показывает, что преступления против нравственности и половой неприкосновенности личности в основном совершаются в реальной среде, по месту жительства, в общественных местах или другой физической среде, то есть примерно в 75% случаев, говорится в докладе. В таких случаях подозреваемым чаще всего является совершеннолетний мужчина, потерпевший – несовершеннолетняя девочка. Кроме того, чаще всего насильник был знаком с потерпевшей. В интернет-среде совершается около 15% таких преступлений. В реальной среде преобладают изнасилование, сексуальное насилие и действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В свою очередь, в цифровой среде чаще встречается понуждение к вступлению в сексуальные действия. В интернет-среде также довольно часто констатируются нарушения правил оборота материалов порнографического характера. Материалы сексуальной эксплуатации детей, попадающие в интернет, могут бесконтрольно распространяться и использоваться повторно, нанося тем самым длительный вред потерпевшему. Борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, поскольку преступники обмениваются не только запрещенными материалами, но и методами поиска потенциальных жертв, а также способами избежать обнаружения, признает МВД. Хотя в Латвии в целом создана всеобъемлющая нормативная и институциональная база для защиты детей от сексуальной эксплуатации и торговли людьми, МВД признает, что существует ряд областей, требующих улучшений. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южно-юго-западный, слабый до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный-северо-западный ветер, в порывах достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла на западе страны, прохладнее от 18 до 21. В Риге облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее, плюс 18, плюс 21. В Риге облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня возможно также гроза. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Центр госязыка за полгода оштрафовал за нарушение 335 физических и юридических лиц. Далее об этом и других событиях более подробно. За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования госязыка. Из-за нарушения были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц, сообщили в Центре. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран. В том числе в 71 случае штраф был применен за неиспользование госязыка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, а в 6 случаях за невыполнение законных требований должностных лиц. Как сообщалось, в четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку. В Латвии 26% работающих принимали участие в собеседованиях при трудоустройстве, несмотря на отсутствие конкретного плана или намерения сменить работу, сообщила компания по подбору персонала SEA Alma Career Latvia. Большинство, или 76% латвийских работников, регулярно следят за объявлениями о вакансиях, даже если в ближайшее время не планируют менять работу. Из них 27% просматривают предложения о работе часто, а 50% делают это время от времени. В то же время 31% респондентов признают, что откликались на вакансию, замеченную при просмотре объявлений. Главные причины, по которым сотрудники следят за возможностями трудоустройства без конкретного намерения сменить работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. На это указали 67% респондентов. Готовность рассмотреть привлекательное предложение, если таковое появится, 55%. Интерес к уровню зарплат в различных отраслях и на разных должностях, 50%. Данные опроса показывают, что всерьез задуматься о смене работы сотрудников чаще всего заставили бы существенно более высокая зарплата, что отметили 76%, более гибкие условия труда, 46%, более интересное содержание работы, 46%. Хотя зарплата по-прежнему остается главным фактором, все большее значение придается возможности работать более гибко и выполнять интересную, осмысленную работу, показывают результаты опроса. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, слабый до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный-северо-западный ветер, в порывах достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла на западе страны, прохладнее от 18 до 21. В Риге облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер, в порывах достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее, плюс 18, плюс 21. В Риге облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня возможно также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Большие города.
4: B2 Jūrmalā ar programmu Kvartirņīgs. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
0: Dance Radio. Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее, плюс 18, плюс 21. В Риге облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня возможна также гроза. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер, в порывах достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее, плюс 18, плюс 21. В Риге облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня возможно также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее, плюс 18, плюс 21. В Риге облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня возможно также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves. Morgenstern.
3: Mēs lidojam tik
0: sudrabu sirds.
3: Jā!

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Новый портал электронного здравоохранения планируют запустить в конце лета или осенью. Далее об этом и других событиях более подробно. Предполагается, что новый портал электронного здравоохранения, который заменит нынешний, будет запущен с конца лета или осенью, сообщили в Латвийском центре цифрового здравоохранения. Прототип портала доступен на сайте www.tst.lv, где люди могут его опробовать и внести предложение по улучшению. В соцсетях комментаторы пишут, что заметили на тест-портале раздел «Статус страхования» и заинтересовались значением указанного в нем статуса. В Латвийском центре цифрового здравоохранения пояснили, что раздел «Статус страхования» в свое время был разработан в связи с планируемыми изменениями в модели финансирования здравоохранения. Обсуждаемая там информация носит лишь информационный характер и не используется для определения доступности медицинских услуг. Центр обещает, что новый портал будет удобен для использования на телефонах и других смарт-устройствах, предлагая персонализированную информацию об актуальных записях к врачу, рецептах на лекарства, профилактических осмотрах и других событиях, связанных с профилактикой здоровья и лечением. На выходных в Приекуле пьяный полицейский в нерабочее время убил мужчину. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Приекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики службы неотложной медицинской помощи, однако в машине скорой мужчина скончался. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по части 3 статьи 125 Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Материалы дела будут переданы Бюро внутренней безопасности для проведения расследования. Погибший был преподавателем Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна и руководителем образовательной программы «Дизайн одежды». Инцидент произошел недалеко от Дома культуры. Очевидцы рассказали, что нападавший нанес погибшему один удар. Медики пытались реанимировать пострадавшего около получаса, но безуспешно. Премьер-министр Андрей Скулберг заявил в социальных сетях, что это недопустимое происшествие. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбравой, который примет меры для объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности, а также для того, чтобы не было никакой терпимости и снисходительности. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вузы опасаются нехватки бюджетных мест из-за роста числа студентов после СГО. Далее об этом и других событиях более подробно. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу государственной обороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам. Возможность бесплатно учиться в государственном вузе – один из бонусов, ради которых молодые люди добровольно записываются на службу гособороны. И часть из них этой возможностью воспользовалась. Из в общей сложности 770 добровольцев первых трех призывов в минувшем учебном году финансируемую государством учебу начали 159. В Латвийском университете 2 года назад учебу начали 15 отслуживших, а в прошлом году уже 57. В Рижском техническом университете, соответственно, 18 и 44. В Рижском университете Страдиня 2 года назад таких студентов было 5, в прошлом году 16. В университете Страдиня существующих бюджетных мест пока хватает, чтобы принять и молодых людей после СГО, других прошедших конкурс. То же самое в Рижском техническом университете, однако, видя динамику роста, там не исключают, что в ближайшие годы нынешнего числа бюджетных мест может не хватить. Латвийский университет с такой ситуацией уже столкнулся. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим СГО, университет сам финансирует несколько бюджетных мест из собственных денег. Это дополнительные 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся университету в несколько десятков тысяч евро. Мы ищем более устойчивое решение, признает проректор Латвийского университета по науки Гунтерс Киттенбергс. Сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Министерство обороны считает, что финансирование образования должно поступать от Министерства образования. В Министерстве образования заявляют, что со следующего учебного года будет введена модель финансирования, которая позволит учебным заведениям свободнее перенаправлять средства на обеспечение учебы после окончания добровольной службы государственной обороны. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии 39% малых предприятий планируют повысить цены. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 39% малых предприятий в этом году планируют повысить цены, сообщили представители Luminorbank, ссылаясь на результаты проведенного Norstat-опроса. В то же время 42% малых предприятий в этом году планируют сохранить цены без изменений. Более четверти предпринимателей малого бизнеса указали, что цены могут вырасти более чем на 5%, а примерно каждый восьмой планирует рост цен в пределах до 5%. Среди тех малых предприятий, которые в этом году планируют повышение цен, 62% в качестве главной причины назвали общий рост издержек. Еще 12% малых компаний связывают повышение цен с ростом расходов на рабочую силу, 9% с затратами на сырье и цепочки поставок, 7% с влиянием цен на энергоресурсы. На вопрос о том, как в последние 6 месяцев изменилось поведение и ожидания клиентов, 47% указали, что клиенты стали более чувствительны к ценам. 24% отметили, что клиенты ожидают большую ценность за ту же цену. 27% малых предприятий никаких изменений не заметили. Рижская дума начала принимать заявки от супружеских пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Поздравления также подготовят для жителей столицы, празднующих изумрудную или бриллиантовую свадьбу. Самоуправление традиционно разыскивает золотые пары Риги, чтобы отметить их семейное долголетие. Чтобы никого не оставить без внимания, супругов, проживающих в столице и зарегистрировавших брак в 1976 году, независимо от места регистрации, просят самостоятельно подать заявку на участие в торжественном мероприятии. Такое же приглашение распространяется и на пары, которые в этом году празднуют 60, 70 или 80-летие совместной жизни. Для них также подготовят поздравления в рамках городской традиции. Подать заявку можно до 31 июля. Обращения принимаются по телефону 67 181 261 в рабочие дни с 11 до 14 часов. Торжественное чествование супругов пройдет в августе во время празднования Дней Риги. В этом году церемония состоится уже в 23-й раз, продолжая многолетнюю городскую традицию. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Рига. Xiaomi Arena. Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīvi stīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar Simfoniskā orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. 28. augustā Bidvā Jūrmalā spēlē kvarķirņiku sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis. Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Новый портал электронного здравоохранения планируют запустить в конце лета или осенью. Далее об этом и других событиях более подробно. Предполагается, что новый портал электронного здравоохранения, который заменит нынешний, будет запущен с конца лета или осенью, сообщили в Латвийском центре цифрового здравоохранения. Прототип портала доступен на сайте www.tst.lv, где люди могут его опробовать и внести предложение по улучшению. В соцсетях комментаторы пишут, что заметили на тест-портале раздел «Статус страхования» и заинтересовались значением указанного в нем статуса. В Латвийском центре цифрового здравоохранения пояснили, что раздел «Статус страхования» в свое время был разработан в связи с планируемыми изменениями в модели финансирования здравоохранения. Обсуждаемая там информация носит лишь информационный характер и не используется для определения доступности медицинских услуг. Центр обещает, что новый портал будет удобен для использования на телефонах и других смарт-устройствах, предлагая персонализированную информацию об актуальных записях к врачу, рецептах на лекарства, профилактических осмотрах и других событиях, связанных с профилактикой здоровья и лечением. На выходных в Приекуле пьяный полицейский в нерабочее время убил мужчину. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Приекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики службы неотложной медицинской помощи, однако в машине скорой мужчина скончался. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по части 3 статьи 125 Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Материалы дела будут переданы Бюро внутренней безопасности для проведения расследования. Погибший был преподавателем Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна и руководителем образовательной программы «Дизайн одежды». Инцидент произошел недалеко от Дома культуры. Очевидцы рассказали, что нападавший нанес погибшему один удар. Медики пытались реанимировать пострадавшего около получаса, но безуспешно. Премьер-министр Андрей Скулберг заявил в социальных сетях, что это недопустимое происшествие. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбравой, который примет меры для объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности, а также для того, чтобы не было никакой терпимости и снисходительности. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Like a genius.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вузы опасаются нехватки бюджетных мест из-за роста числа студентов после СГО. Далее об этом и других событиях более подробно. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу государственной обороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам. Возможность бесплатно учиться в государственном вузе – один из бонусов, ради которых молодые люди добровольно записываются на службу гособороны. И часть из них этой возможностью воспользовалась и в общей сложности 770 добровольцев первых трех призывов в минувшем учебном году, финансируемую государством, учебу начали 159. В Латвийском университете два года назад учебу начали 15 отслуживших, а в прошлом году уже 57. В Рижском техническом университете, соответственно, 18 и 44. В Рижском университете Страдиня два года назад таких студентов было 5, в прошлом году 16. В университете Страдиня существующих бюджетных мест пока хватает, чтобы принять и молодых людей после СГО, других прошедших конкурс. То же самое в Рижском техническом университете. Однако, видя динамику роста, там не исключают, что в ближайшие годы нынешнего числа бюджетных мест может не хватить. Латвийский университет с такой ситуацией уже столкнулся. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим СГО, университет сам финансирует несколько бюджетных мест из собственных денег. Это дополнительные 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся университету в несколько десятков тысяч евро. Мы ищем более устойчивое решение, признает проректор Латвийского университета по науки Гунтерс Киттенбергс. Сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Министерство обороны считает, что финансирование образования должно поступать от Министерства образования. В Министерстве образования заявляют, что со следующего учебного года будет введена модель финансирования, которая позволит учебным заведениям свободнее перенаправлять средства на обеспечение учебы после окончания добровольной службы государственной обороны. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Jaunas dziesmas, Radio Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии 39% малых предприятий планируют повысить цены. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 39% малых предприятий в этом году планируют повысить цены, сообщили представители Luminorbank, ссылаясь на результаты проведенного Norstat-опроса. В то же время 42% малых предприятий в этом году планируют сохранить цены без изменений. Более четверти предпринимателей малого бизнеса указали, что цены могут вырасти более чем на 5%, а примерно каждый восьмой планирует рост цен в пределах до 5%. Среди тех малых предприятий, которые в этом году планируют повышение цен, 62% в качестве главной причины назвали общий рост издержек. Еще 12% малых компаний связывают повышение цен с ростом расходов на рабочую силу, 9% с затратами на сырье и цепочки поставок, 7% с влиянием цен на энергоресурсы. На вопрос о том, как в последние 6 месяцев изменилось поведение и ожидания клиентов, 47% указали, что клиенты стали более чувствительны к ценам. 24% отметили, что клиенты ожидают большую ценность за ту же цену. 27% малых предприятий никаких изменений не заметили. Рижская дума начала принимать заявки от супружеских пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Поздравления также подготовят для жителей столицы, празднующих изумрудную или бриллиантовую свадьбу. Самоуправление традиционно разыскивает золотые пары Риги, чтобы отметить их семейное долголетие. Чтобы никого не оставить без внимания, супругов, проживающих в столице и зарегистрировавших брак в 1976 году, независимо от места регистрации, просят самостоятельно подать заявку на участие в торжественном мероприятии. Такое же приглашение распространяется и на пары, которые в этом году празднуют 60, 70 или 80-летие совместной жизни. Для них также подготовят поздравления в рамках городской традиции. Подать заявку можно до 31 июля. Обращения принимаются по телефону 67 181 261 в рабочие дни с 11 до 14 часов. Торжественное чествование супругов пройдет в августе во время празднования Дней Риги. В этом году церемония состоится уже в 23-й раз, продолжая многолетнюю городскую традицию. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.